0: Да. Всегда беги свой ничья.
1: Неужели? Бо, я и гайтеку. Мисела кидать сюда уку. Ох, так вот тут пласа радионай. Утуна лагуне и ракуштеку.